0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 15 сентября, Католическая Церковь чтит память Богоматери Скорбящей, которая своим материнским сердцем соединилась со страданиями своего Сына Иисуса. О той далекой встрече с Симеоном в храме Божья Матерь носила в своем сердце понимание того, что ее жизнь будет тесно связана с жизнью Сына, и что его страдания станут и ее страданиями. Меч отвержения и боли, именно он потребуется для того, чтобы дать изливаться на поколения верующих на протяжении всей истории человечества потоком Божьей благодати и прощения. Пресвятая Дева, посвящая Иисуса в храме, сострадая с Ним, умирающим на кресте, особым образом сотрудничала с делом Спасителя, верой, надеждой и любовью. Поэтому и стала нашей Матерью по благодати. Пресвятая Дева и сегодня, в эти непростые времена, рядом с нами, когда меч страдания, меч боли проникает в жизнь каждого, лишая порой даже последней надежды. В это особое время Матерь Иисуса приближается к нам, чтобы вывести из мрака боли к свету мира.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV распорядился возвести на территории государства Града Ватикан новое здание для апостольского архива и апостольской библиотеки. За последние десятилетия значительно выросли книжные фонды Святейшего Престола и объем документов, создаваемых его учреждениями, и нынешних помещений уже не хватает. В хирографе Льва XIV отмечается, что при папе Франциске для новых хранилищ был выбран участок в экстерриториальной зоне Латеранского холма в Риме, однако в последние месяцы появилась возможность разместить их непосредственно на территории государства Града Ватикан. Новое здание появится в районе так называемого фонтана-автопарка и на прилегающей территории. При его создании будут использованы современные архитектурные и технологические решения. Основные площади поровну распределят между архивом и библиотекой, а часть помещений отведут для других служб государства Града Ватикан. Губернаторство Града Ватикан будет вести работы в полном согласии с архивом и библиотекой. Оно возьмет на себя расходы на обустройство помещений для собственных служб, а расходы на перенос автопарка и создание новой парковки лягут на архив и библиотеку. Для поиска необходимых средств и управления ими апостольский архив и апостольская библиотека учредят специальный Ватиканский фонд. Он будет действовать по нормам моту проприо Папы Франциска от 5 декабря 2022 года о юридических лицах, содействующих работе Римской Курии. До завершения строительства апостольская библиотека продолжит пользоваться складскими помещениями в Папской Римской высшей духовной семинарии. Лев XIV объясняет свое решение желанием продолжить многовековую заботу его предшественников об учреждениях, которые хранят административное и культурное наследие апостольского престола. Святейший Отец принял прошение об отставке архимандрита Сергия Гаека от должности апостольского администратора для католиков византийского обряда в Беларуси и назначил на его место священника-студита отца Леонтия Тумовского. Отец Леонтий, в миру Александр, родился 9 июля 1973 года в Полоцке, Витебской епархии. 27 мая 1995 года вступил в Свято-Успенскую Унивскую лавру Студийского устава, где принес первые монашеские обеты в 1997 году и вечные обеты в 2000-м. Отец Леонтий получил философское и богословское образование в Львовской высшей семинарии и в Украинском католическом университете, получив степень магистра богословия. С 2008 по 2018 год продолжил образование в Риме, где получил степень лиценциата и затем доктората по богословию в Папском Восточном институте. Был рукоположен в диаконы в 2002 году, в священники в 2003. Отец Леонтий занимал различные должности, был приором монастыря святых Бориса и Глеба в Полоцке, вице-деканом приходов Белорусской греко-католической церкви и деканом Восточного протопресвитерата, ответственным за пасторскую работу с украинскими верующими византийского обряда в Греции. С 22 года является ответственным за кормление верных Белорусской греко-католической церкви в Польше. Лев XIV отменил экономические меры, введенные Папой Франциском в Ватикане и Римской Курии в связи с пандемией COVID-19. Посредством апостольского послания «Устойчивое будущее» от 23 марта 2021 года были приняты чрезвычайные меры для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. В частности, были сокращены зарплаты и надбавки для всех категорий сотрудников. Эти меры были уже частично упразднены в июне 25 года. Тогда папа отменил эффект третьей статьи документа, вернув зарплаты священнослужителей и монашествующих к прежнему уровню. Теперь, более года спустя, отмена мер коснулась и мирян. Им вернут надбавку за выслугу лет, которая была приостановлена в период действия апостольского послания папы Франциска. Шестьсот пятьдесят лет назад, 13 сентября 1376 года, папа Григорий XI оставил Авиньон и отправился в Рим. Это историческое решение ему помогла принять молодая женщина, не имевшая политической силы и не занимавшая никаких должностей, святая Екатерина Сиенская. Сегодня внимание туристов и паломников в Вечном городе особым образом привлекает скульптура, расположенная недалеко от замка Святого Ангела. Если смотреть на нее с определенной перспективы, кажется, будто святая целует купол собора Святого Петра. Что же это за женщина, которая оставила столь значимый след в истории папства и церкви? С начала XIV века преемники святого Петра находились не в Риме, а на юге Франции, и этот период историки называют авиньонским пленением. Италия была раздроблена конфликтами, а некоторые французские кардиналы и прелаты из окружения папы противились возвращению его из Авиньона. И Григорий XI, последний из пап авиньонского пленения, тоже долго не решался на этот шаг. Именно в этот момент доминиканская терциарка из Сиены Катерина Бенинказа написала папе с необычайной искренностью, убеждая его в необходимости преодолеть страх и вернуться в столицу. Она не ограничилась письмами. В июне 1376 года Катерина сама отправилась в Авиньон для личного разговора с папой. Она настаивала, уговаривала его отправиться в путь. Для Катерины это не было политическим расчетом. Возвращение преемника святого Петра в Рим она связывала с необходимостью обновления церкви и восстановления мира. 13 сентября Григорий XI покинул Авиньон и спустя несколько месяцев прибыл в Рим. Катерина называла папу нежным Христом на земле. Тем не менее, ей удавалось говорить с ним с твердостью, побуждая папу проявить мужество. Любовь Катерины к папству не означала молчания перед лицом проблем церкви. Напротив, она призывала к ее реформе и к обращению. Таким образом, за решением папы Григория XI стояла не только большая политика и церковная дипломатия, но и голос сиенской женщины, осмелившейся сказать преемнику святого Петра, что пора возвращаться в Рим.
2: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
5: Уважаемые слушатели, в прошлой беседе Каин еще стоял перед выбором. Его дар не принят. Лицо поникло, а Бог спросил: «Почему ты огорчился?» Грех уже лежал у двери, но она еще не была открыта. С этого момента все решает не сама обида, а то, что человек позволяет ей делать. Между несправедливостью и насилием нет прямой дороги. Человек прокладывает ее сам, шаг за шагом, живя внутри обиды. Каин дает ей расти, и в ней постепенно появляется лицо другого. Так формируется мышление жертвы, оптика, через которую человек смотрит на мир. Это видно и в масштабах истории, у деспотов и тиранов, убежденных в праве судить и воздавать, и в близких отношениях, среди супругов, не слышащих друг друга, или братьев, прекративших общение. Переживание несправедливости со временем забирает место, которое трудно освободить. В Евангелии Христос показывает иной путь. Пришедшая мысль не должна вести человека за собой. Перед искушением можно закрыть дверь. Не всякая мысль, пусть и содержащая правду о боли, должна становиться нашей дорогой. Бог предлагает Каину остановиться раньше и посмотреть, куда ведет его мысль. Каин этого не делает. Он не отвечает Богу, не возвращается к своему сердцу, но сразу обращается к брату. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это вершина трагедии. Кровная братская связь превращается в соперничество, а старший брат, чей естественный порыв защищать младшего, становится его убийцей. Ведь братство — это уникальная связь. Брат похож на тебя, но остается другим. У них общее детство, игры, первые секреты, тайны от взрослых. Младший тянется к старшему за защитой, а старший учится быть укрытием. Каин и Авель выросли из этой истории, но Каин перечеркивает все, разрушая эту связь до основания. Каин уводит Авеля в поле, на свою территорию, где он хозяин и где чувствует свою силу. Там он поднимает на брата руку. Руки человека — это удивительный дар. Ими можно обнять, построить, защитить, проявить нежность. Труд и ежедневные дела предназначены быть пространством заботы и сближения, но руки, занятые устранением другого, уже не могут созидать. Тогда звучит вопрос, и сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Бог спрашивает Каина не ради сбора фактов. Он обращается к человеку, разучившемуся задавать вопросы самому себе. Сначала Бог бережно спрашивал, почему ты огорчился, побуждая Каина взглянуть внутрь себя в свою обиду. А теперь звучит следующий шаг. «Где Авель, брат твой?» В Писании Бог обращается так только тогда, когда человек теряет себя. В Эдемском саду он искал спрятавшегося Адама. «Где ты?» А теперь ищет того, кого человек вычеркнул из жизни. Этот вопрос эхом звучит и для нас. Где наши отношения? В ежедневных планах, делах и успехах остается ли место для брата? Ответ Каина ошеломляет своим отчуждением. «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Первые слова Каина в Писании — это «не знаю». Он прекрасно умеет добиваться своего, обустраивать свой быт, но о собственном брате не хочет знать ничего. Каин бросает Богу вызов. «Разве я должен о нем печься? Но ведь на заботе и держится мир. Каждому из нас дорога память о тех, кто опекал, кто был нашим хранителем, принимал нас, утешал, берег наши силы. Человеку жизненно необходим тот, кто о нем заботится». Каин отказывается быть хранителем для брата, и происходит трагедия. Тот, о ком он не хочет заботиться, неизбежно начинает казаться помехой, которую нужно просто убрать с дороги. Так оскверняется сама природа братства. Именно здесь, в этом отказе беречь другого, человек впервые дает себе право на убийство. Это убийство начинается не с оружия, а с разрушения святости отношений.

0: Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Проклятие здесь — это не месть Бога, это горькое, протрезвляющее исцеление. Земля, принявшая кровь брата, отказывается служить убийце. Текст Писания обнажает неизбежную правду. Разрушая связь с ближним, человек теряет опору под ногами и превращает весь свой труд в скитание. В этот момент в Каине происходит перелом. Слыша приговор, он впервые оставляет дерзость и признается: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Это начало выздоровления. Каин впервые соизмеряет свою вину с вечностью и, испытывая боль, начинает правильно мыслить о Боге. Он осознает, насколько катастрофичен его грех перед Творцом. Сквозь эту раскаянную боль в его сознании впервые пробивается мысль: «Божье милосердие может оказаться больше любого человеческого греха». Ответ Бога ошеломляет: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Это центральное откровение текста. Бог не бросает даже убийцу. Каин лишил жизни брата, и естественным кажется, что теперь его собственная жизнь должна быть отдана за нее. Но Бог останавливает и этот круг. Он все равно мой. Когда общество оправдывает уничтожение того, кто рядом, будь то нерожденный ребенок или неугодный взрослый, мы вступаем на путь Каина. Но Писание непреклонно. Жизнь принадлежит только Богу, и прикосновение к чужой жизни – это посягательство на самого Творца. Этот текст оставляет нам глубокий знак надежды. Рано или поздно каждый из нас сворачивает на ложные пути и носит в себе следы зла. Но как бы глубоко человек ни пал, Бог не отрекается от своего творения и продолжает повторять: «Ты все равно мой».
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 15 сентября, католическая церковь чтит память Богоматери Скорбящей, которая своим материнским сердцем соединилась со страданиями своего сына Иисуса. О той далекой встрече с Симеоном в храме Божья Матерь носила в своем сердце понимание того, что ее жизнь будет тесно связана с жизнью сына, и что его страдания станут и ее страданиями. Меч отвержения и боли, именно он потребуется для того, чтобы дать изливаться на поколения верующих на протяжении всей истории человечества потоком Божьей благодати и прощения. Пресвятая Дева, посвящая Иисуса в храме, сострадая с Ним, умирающим на кресте, особым образом сотрудничала с делом Спасителя, верой, надеждой и любовью, поэтому и стала нашей Матерью по благодати. Пресвятая Дева и сегодня, в эти непростые времена, рядом с нами, когда меч страдания, меч боли проникает в жизнь каждого, лишая порой даже последней надежды. В это особое время Матерь Иисуса приближается к нам, чтобы вывести из мрака боли к свету мира.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV распорядился возвести на территории государства Града Ватикан новое здание для апостольского архива и апостольской библиотеки. За последние десятилетия значительно выросли книжные фонды Святейшего Престола и объем документов, создаваемых его учреждениями, и нынешних помещений уже не хватает. В хирографе Льва XIV отмечается, что при папе Франциске для новых хранилищ был выбран участок в экстерриториальной зоне Латеранского холма в Риме, однако в последние месяцы появилась возможность разместить их непосредственно на территории государства Града Ватикан. Новое здание появится в районе так называемого фонтана-автопарка и на прилегающей территории. При его создании будут использованы современные архитектурные и технологические решения. Основные площади поровну распределят между архивом и библиотекой, а часть помещения отведут для других служб государства Града Ватикан. Губернаторство Града Ватикан будет вести работы в полном согласии с архивом и библиотекой. Оно возьмет на себя расходы на обустройство помещений для собственных служб, а расходы на перенос автопарка и создание новой парковки лягут на архив и библиотеку. Для поиска необходимых средств и управления ими апостольский архив и апостольская библиотека учредят специальный Ватиканский фонд. Он будет действовать по нормам моту проприо Папы Франциска от 5 декабря 2022 года о юридических лицах, содействующих работе Римской Курии. До завершения строительства апостольская библиотека продолжит пользоваться складскими помещениями в Папской Римской высшей духовной семинарии. Лев XIV объясняет свое решение желанием продолжить многовековую заботу его предшественников об учреждениях, которые хранят административное и культурное наследие апостольского престола. Святейший Отец принял прошение об отставке архимандрита Сергия Гаека от должности апостольского администратора для католиков византийского обряда в Беларуси и назначил на его место священника-студита отца Леонтия Тумовского. Отец Леонтий, в миру Александр, родился 9 июля 1973 года в Полоцке Витебской епархии. 27 мая 1995 года вступил в Свято-Успенскую Унивскую лавру Студийского устава, где принес первые монашеские обеты в 1997 году и вечные обеты в 2000-м. Отец Леонтий получил философское и богословское образование в Львовской высшей семинарии и в Украинском католическом университете, получив степень магистра богословия. С 2008 по 2018 год продолжил образование в Риме, где получил степень лиценциата и затем доктората по богословию в Папском Восточном институте. Был рукоположен в диаконы в 2002 году, в священники в 2003. Отец Леонтий занимал различные должности, был приором монастыря святых Бориса и Глеба в Полоцке, вице-деканом приходов Белорусской греко-католической церкви и деканом Восточного протопресвитерата, ответственным за пасторскую работу с украинскими верующими византийского обряда в Греции. С 22 года является ответственным за окормление верных Белорусской греко-католической церкви в Польше. Лев XIV отменил экономические меры, введенные Папой Франциском в Ватикане Римской Курии в связи с пандемией COVID-19. Посредством апостольского послания «Устойчивое будущее» от 23 марта 2021 года были приняты чрезвычайные меры для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. В частности, были сокращены зарплаты и надбавки для всех категорий сотрудников. Эти меры были уже частично упразднены в июне 2025 года. Тогда папа отменил эффект третьей статьи документа, вернув зарплаты священнослужителей и монашествующих к прежнему уровню. Теперь, более года спустя, отмена мер коснулась и мирян. Им вернут надбавку за выслугу лет, которая была приостановлена в период действия апостольского послания папы Франциска. Шестьсот пятьдесят лет назад, 13 сентября 1376 года, папа Григорий XI оставил Авиньон и отправился в Рим. Это историческое решение ему помогла принять молодая женщина, не имевшая политической силы и не занимавшая никаких должностей, святая Екатерина Сиенская. Сегодня внимание туристов и паломников в Вечном городе особым образом привлекает скульптура, расположенная недалеко от замка Святого Ангела. Если смотреть на нее с определенной перспективы, кажется, будто святая целует купол собора Святого Петра. Что же это за женщина, которая оставила столь значимый след в истории папства и церкви? С начала XIV века преемники святого Петра находились не в Риме, а на юге Франции, и этот период историки называют авиньонским пленением. Италия была раздроблена конфликтами, а некоторые французские кардиналы и прелаты из окружения папы противились возвращению его из Авиньона. И Григорий XI, последний из пап авиньонского пленения, тоже долго не решался на этот шаг. Именно в этот момент доминиканская терциарка из Сиены Катерина Бенинказа написала папе с необычайной искренностью, убеждая его в необходимости преодолеть страх и вернуться в столицу. Она не ограничилась письмами. В июне 1376 года Катерина сама отправилась в Авиньон для личного разговора с папой. Она настаивала, уговаривала его отправиться в путь. Для Катерины это не было политическим расчетом. Возвращение преемника святого Петра в Рим она связывала с необходимостью обновления церкви и восстановления мира. 13 сентября Григорий XI покинул Авиньон и спустя несколько месяцев прибыл в Рим. Катерина называла папу нежным Христом на земле. Тем не менее, ей удавалось говорить с ним с твердостью, побуждая папу проявить мужество. Любовь Катерины к папству не означала молчания перед лицом проблем церкви. Напротив, она призывала к ее реформе и к обращению. Таким образом, за решением папы Григория XI стояла не только большая политика и церковная дипломатия, но и голос сиенской женщины, осмелившейся сказать преемнику святого Петра, что пора возвращаться в Рим.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, в прошлой беседе Каин еще стоял перед выбором. Его дар не принят. Лицо поникло, а Бог спросил: «Почему ты огорчился?» Грех уже лежал у двери, но она еще не была открыта. С этого момента все решает не сама обида, а то, что человек позволяет ей делать. Между несправедливостью и насилием нет прямой дороги. Человек прокладывает ее сам, шаг за шагом, живя внутри обиды. Каин дает ей расти, и в ней постепенно появляется лицо другого. Так формируется мышление жертвы, оптика, через которую человек смотрит на мир. Это видно и в масштабах истории, у деспотов и тиранов, убежденных в праве судить и воздавать, и в близких отношениях, среди супругов, не слышащих друг друга, или братьев, прекративших общение. Переживание несправедливости со временем забирает место, которое трудно освободить. В Евангелии Христос показывает иной путь. Пришедшая мысль не должна вести человека за собой. Перед искушением можно закрыть дверь. Не всякая мысль, пусть и содержащая правду о боли, должна становиться нашей дорогой. Бог предлагает Каину остановиться раньше и посмотреть, куда ведет его мысль. Каин этого не делает. Он не отвечает Богу, не возвращается к своему сердцу, но сразу обращается к брату. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это вершина трагедии. Кровная братская связь превращается в соперничество, а старший брат, чей естественный порыв защищать младшего, становится его убийцей. Ведь братство — это уникальная связь. Брат похож на тебя, но остается другим. У них общее детство, игры, первые секреты, тайны от взрослых. Младший тянется к старшему за защитой, а старший учится быть укрытием. Каин и Авель выросли из этой истории, но Каин перечеркивает все, разрушая эту связь до основания. Каин уводит Авеля в поле, на свою территорию, где он хозяин и где чувствует свою силу. Там он поднимает на брата руку. Руки человека — это удивительный дар. Ими можно обнять, построить, защитить, проявить нежность. Труд и ежедневные дела предназначены быть пространством заботы и сближения, но руки, занятые устранением другого, уже не могут созидать. Тогда звучит вопрос. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Бог спрашивает Каина не ради сбора фактов. Он обращается к человеку, разучившемуся задавать вопросы самому себе. Сначала Бог бережно спрашивал, почему ты огорчился, побуждая Каина взглянуть внутрь себя в свою обиду. А теперь звучит следующий шаг. «Где Авель, брат твой?» В Писании Бог обращается так только тогда, когда человек теряет себя. В Эдемском саду он искал спрятавшегося Адама. «Где ты?» А теперь ищет того, кого человек вычеркнул из жизни. Этот вопрос эхом звучит и для нас. Где наши отношения? В ежедневных планах, делах и успехах остается ли место для брата? Ответ Каина ошеломляет своим отчуждением. «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Первые слова Каина в Писании — это «не знаю». Он прекрасно умеет добиваться своего, обустраивать свой быт, но о собственном брате не хочет знать ничего. Каин бросает Богу вызов. «Разве я должен о нем печься? Но ведь на заботе и держится мир. Каждому из нас дорога память о тех, кто опекал, кто был нашим хранителем, принимал нас, утешал, берег наши силы. Человеку жизненно необходим тот, кто о нем заботится». Каин отказывается быть хранителем для брата, и происходит трагедия. Тот, о ком он не хочет заботиться, неизбежно начинает казаться помехой, которую нужно просто убрать.

0: земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Проклятие здесь — это не месть Бога, это горькое, протрезвляющее исцеление. Земля, принявшая кровь брата, отказывается служить убийце. Текст Писания обнажает неизбежную правду. Разрушая связь с ближним, человек теряет опору под ногами и превращает весь свой труд в скитание. В этот момент в Каине происходит перелом. Слыша приговор, он впервые оставляет дерзость и признается: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Это начало выздоровления. Каин впервые соизмеряет свою вину с вечностью и, испытывая боль, начинает правильно мыслить о Боге. Он осознает, насколько катастрофичен его грех перед Творцом. Сквозь эту раскаянную боль в его сознании впервые пробивается мысль: «Божье милосердие может оказаться больше любого человеческого греха». Ответ Бога ошеломляет: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Это центральное откровение текста. Бог не бросает даже убийцу. Каин лишил жизни брата, и естественным кажется, что теперь его собственная жизнь должна быть отдана за нее. Но Бог останавливает и этот круг. Он все равно мой. Когда общество оправдывает уничтожение того, кто рядом, будь то нерожденный ребенок или неугодный взрослый, мы вступаем на путь Каина. Но Писание непреклонно. Жизнь принадлежит только Богу, и прикосновение к чужой жизни – это посягательство на самого Творца. Этот текст оставляет нам глубокий знак надежды. Рано или поздно каждый из нас сворачивает на ложные пути и носит в себе следы зла. Но как бы глубоко человек ни пал, Бог не отрекается от своего творения и продолжает повторять: «Ты все равно мой».
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 16 сентября католическая церковь чтит память святых мучеников Корнелия, папы Римского, и Киприана, епископа Карфагенского. Святой Корнелий правил церковью в 251-253 годах. Он охранял единство церкви, боролся со схизмой Новициана. Умер в изгнании в 253 году Чивитавеккия. Святой Киприан был адвокатом в Карфагене. После обращения в христианство стал священником, затем епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнелием дает свидетельство первенства римского епископа. Он был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнелия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. «Утверди меня, Господи, в святом служении».
2: Новости из Ватикана по-русски. Апостольская библиотека – это сердце. Папа Лев XIV предложил этот образ, говоря о месте, которое хранит память Церкви и одновременно открывает ее миру. 14 сентября Святейший Отец впервые с начала понтификата посетил Ватиканскую библиотеку, где состоялось открытие выставки «Аква, катастрофа и чудо». Обращаясь к сотрудникам Апостольской библиотеки и Апостольского архива, Лев XIV напомнил о миссии этих учреждений, которая заключается в сохранении, изучении и передаче будущим поколениям богатого наследия Церкви. Библиотека – это не только тишина. Книга успокаивает, но одновременно пробуждает беспокойство, питает желание и мужество поиска, сказал папа. Она может рассеять сомнения, но не утоляет самого желания искать, напротив, делает его сильнее. Святой Августин, по словам папы, стал примером этой внутренней динамики. Оказавшись в состоянии глубокой внутренней борьбы, он услышал голос ребенка, тихо напевающего: «Возьми и читай, возьми и читай». Он взял книгу с посланиями апостола Павла, открыл послание к римлянам и свет уверенности рассеял тьму сомнений. Однако пережитое просветление не стало для него завершением пути. Сомнение исчезло, но желание осталось. Напротив, оно стало еще сильнее и побудило Августина пройти через всю широту и глубину Священного Писания. «Как описать библиотеку папы?» – спросил Лев XIV, предложив метафору сердца. Его жизнь определяется двумя противоположными движениями – систолой и диастолой, сокращением и расширением, движением к центру и к периферии. С одной стороны, библиотеке необходима тишина, сосредоточенность, уважение и бережное отношение к наследию. С другой, она должна оставаться открытым пространством для встречи, обмена идеями и поиска. История самой библиотеки показывает, как эта открытость воплощается на практике. Святейший Отец напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканский архив был открыт для исследователей со всего мира. Ее собрания с самого начала охватывали широкий круг областей от богословия, философии до астрономии, физики, медицины, истории, права и искусства и включали книги различных культурных и религиозных традиций. Нынешняя выставка «Аква, катастрофа и чудо», по словам епископа Рима, также вписывается в эту историю открытости. Сам выставочный цикл библиотеки свидетельствует о стремлении вести диалог с современным миром через сохраненное наследие. Папа призвал сотрудников продолжать служение, используя новые языки и средства, и находя новые пути культурного диалога и примирения. В конце встречи он сообщил, что уже дал распоряжение относительно новых помещений для библиотеки и архива. Двенадцатого сентября папа Лев XIV встретился с делегацией международного сообщества бенедиктинок, которые собрались в Риме по случаю симпозиума, объединившего монахинь со всего мира. Папа назвал деятельность сообщества драгоценной, поскольку она направлена на продвижение бенедиктинской харизмы по всему миру посредством особой духовной соборности, которая из уникальности каждой личности создает богатство для всех. Святейший Отец упомянул о своих недавних паломничествах в монастыри Субиако и Монте-Кассино, где с радостью констатировал, что от малого семени родилось большое дерево, которое принесло множество плодов. Это стало возможным благодаря глубокому укоренению в Господе, позволяющему стать живыми свидетелями и молитвенниками во всем мире, великим знамением и пророческим даром. Святейший Отец процитировал слова папы Павла VI из апостольского послания «Pacis Nuntius» о том, что святой Бенедикт и его последователи распространяли культуру и духовные ценности крестом, книгой и сохой, созидая тем самым единство между народами и нациями. «Спасибо вам за молитву, за смиренное и безмолвное присутствие, за повседневную и сокрытую жертву своей жизни», за духовное наставничество, богословскую мысль и общинные ценности, которыми вы живете и которые излучаете, сказал в заключении встречи с бенедиктинками Святейший Отец и пригласил всех вознести вместе молитву «Отче наш». Палата общин Великобритании отклонила во втором чтении законопроект об ассистированном самоубийстве. Дебаты продолжались около 4 часов. 286 депутатов проголосовали против, 270 – за. Законопроект предлагает легализовать ассистированный суицид смертельно больных в Англии и Уэльсе с прогнозом до полугода при наличии согласия от врачей и одобрения комиссии экспертов. Голосование положило конец двухлетним парламентским дебатам об эвтаназии. На протяжении этого периода Камера общин высказалась за легализацию эвтаназии дважды. Однако в апреле 2026 года законопроект был заблокирован Камерой лордов после презентации 1200 поправок. Правительство страны приняло нейтральную позицию, позволив депутатам проголосовать согласно совести, а не в соответствии с партийной принадлежностью. Против законопроекта высказывались многочисленные представители как католической церкви, так и церкви Англии. Президент епископской конференции Англии и Уэльса Ричард Мот назвал его принципиально ошибочным, а архиепископ ливерпульский Джон Шеррингтон заявил, что последствием подобного закона будет фактическое принуждение наиболее уязвимых людей к выбору ассистированного самоубийства.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей беседе прозвучит статья «Почему ты плачешь, Адам?». Автор статьи – сестра Катрин О'Бен, монахиня-доминиканка, психолог, доктор богословия, преподавательница в Папском университете Фомы Аквинского, сотрудница Радио Ватикана и Ватиканской газеты «Л'Осерваторе Романо». «Адам, где ты? Почему ты плачешь, брат мой?» Отвечая на этот вопрос, книга Бытия говорит только о стыде Адама и Евы, которые скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая, и ничего не сообщает об их слезах. Тем не менее, в первое воскресенье Великого Поста византийская литургия напоминает своим верным о потерянном рае и начинается с воспоминания об изгнании человека из рая. «Сел Адам тогда и заплакал напротив рая сладостного, руками ударяя себя по лицу и возглашал: „Милостивый, помилуй меня падшего! Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему, и шумом твоих листьев умоли Создателя не затворять тебя. Милостивый, помилуй меня падшего. Владычествующий над всеми веками Господи, создавший меня по воле своей, испытавшего некогда зависть дракона коварного и тебя, Спаситель прогневавшего, не презри, Боже, но вновь меня к себе призови. Постыдными облеченной одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, я оплакиваю, о Спаситель, свою погибель и с верою взываю к тебе благой. Не презри меня, Боже, но вновь к себе призови». Наставленный в византийской литургии русский монах святой Силуан Афонский размышлял об этой песне так. «Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и на землю, и вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали. А Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душою, и рыдал, и думал: от меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга. И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: милостив будь ко мне, Господи, даруй мне духа смирения и любви. О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божье влечет мою душу слезно искать Тебя». Со слезами Адама, нашего первого брата в человечестве, мы входим в сокровенное святилище души основателя ордена проповедников святого Доминика, когда он стенает, жалуется и льет горькие слезы. Два вопроса перемежают этот путь к источнику слез: где ты и почему ты плачешь? Два святых поведут нас к этому тайному месту. С одной стороны, святой Доминик, который в некотором смысле перекликается с горькими рыданиями Адама. С другой же стороны, святая Мария Магдалина в пустой гробнице. В некотором роде она помогает нам войти в слезы самого Христа. Стенания святого Доминика приглашают нас всмотреться еще глубже, чтобы увидеть невидимое, то, что в нем, что близко его сердцу, его душе. Этот плач видит скрытые глубины под поверхностью. Он призывает к неожиданным, спрятанным духовным пространствам. Как будто то, что можно увидеть явно своими глазами, представляет собой не более чем скорлупу, покрывающую некую реальность. Слезы святого Доминика открывают знание полноты без ухищрений, по ту сторону явлений, поверхности и рассеяния. Речь идет о знании самого себя, которое является даром любви. Это как если бы вдруг увидеть природу человека, великого и в то же время хрупкого. Слезы затуманивают его взор, чтобы заставить его приблизиться к иному самопознанию и к иному знанию. Он плачет, потому что знает. Нет ничего больше глубокого мрака его собственной души и нежнейшего присутствия Христа, который смотрит на него и любит его. Человек плачет, потому что знает, перед его глазами нет абсолютно ничего, кроме собственного недостоинства и той безусловной любви, которая ни за что не осуждает. Плача, святой Доминик отрекается от своих суждений и знаний. Он складывает орудия познания, чтобы охватиться бесконечной, смиренной безучастностью, которая ослабляет связь между ним и его недостоинством. Именно поэтому он бросается на землю всем телом и остается поверженным, прильнувшим к праху, как гласит псалом, процитированный в тексте описания девяти способов молитвы. Святой Доминик удивительным образом учит нас интенсивности присутствия для другого, который есть Христос, а также присутствию для всех остальных братьев. Он пребывает в полном забвении самого себя, и это является светом для тех и для того, кому предназначены его слезы. Эти слезы происходят из любви, которая пылает в нем к его Богу и к братьям. Его слезы становятся слезами самого Христа. Целые ночи напролет, проливая слезы о грешниках, о своих товарищах, он вновь и вновь повторяет свою молитву или ходатайство Господа Иисуса Христа в нем: «Всемилостивейший, что же будет с грешниками?» Слезы святого показывают нам в то же время сердце этого хрупкого человека, осознающего свою ответственность, не питающего никаких иллюзий о себе самом. Он с великой благодарностью принимает этот личный небесный дар, чтобы видеть за слезами того, кто его посещает, живет и молится в нем. Этому вторят слова еврейской писательницы, жертвы нацизма Этти Хелесум: «Я думаю о тебе, Бог мой. Слезы иногда заливают мое лицо, и это моя молитва. А ты, Мария Магдалина, почему ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его?» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Святой Доминик показал нам путь погружения в духовный мир, способ обретения своего сердца через слезы. Первая из апостолов женщин, Мария Магдалина, в 20 главе Евангелия от святого Иоанна вводит нас в тайну этих потоков слез, которые стекают по ее лицу и, конечно же, по лицу самого Христа. Как и святой Доминик, Мария Магдалина рыдает. Но она плачет, потому что больше не видит ничего перед собой. Она не видит перед собой Христа. И наступает ее черед спросить: «Где ты, Господи? Скажи мне, где ты положил его?» — просит она в Евангелии. Это кажущееся отсутствие возлюбленного учителя заставляет ее кричать. Она оказывается перед холодной гробницей, пустой, как ее сердце, опустевшей от кажущегося отсутствия Христа. Как и у Адама, слезы Марии Магдалины происходят из утраченного глубокого познания и горячего желания вновь обрести эту связь с Богом. Женщина ослеплена своим страданием и ничего не видит вокруг. Ее слезы — это слезы отчаяния, печали и неисполнимого желания. «Где тот, кого любит душа моя?» Этот стих из «Песни песней» церковь вкладывает в уста Марии Магдалины.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 16 сентября. Католическая церковь чтит память святых мучеников Корнелия, Папы Римского, и Киприана, епископа Карфагенского. Святой Корнелий правил церковью в 251-253 годах. Он охранял единство церкви, боролся со схизмой Новициана. Умер в изгнании в 253 году Чивитавеккия. Святой Киприан был адвокатом в Карфагене. После обращения в христианство стал священником, затем епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнелием дает свидетельство первенства римского епископа. Он был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнелия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. «Утверди меня, Господи, в святом служении».
2: Новости из Ватикана по-русски. Апостольская библиотека – это сердце. Папа Лев XIV предложил этот образ, говоря о месте, которое хранит память Церкви и одновременно открывает ее миру. 14 сентября Святейший Отец впервые с начала понтификата посетил Ватиканскую библиотеку, где состоялось открытие выставки «Аква, катастрофа и чудо». Обращаясь к сотрудникам Апостольской библиотеки и Апостольского архива, Лев XIV напомнил о миссии этих учреждений, которая заключается в сохранении, изучении и передаче будущим поколениям богатого наследия Церкви. Библиотека – это не только тишина. Книга успокаивает, но одновременно пробуждает беспокойство, питает желание и мужество поиска, сказал папа. Она может рассеять сомнения, но не утоляет самого желания искать, напротив, делает его сильнее. Святой Августин, по словам папы, стал примером этой внутренней динамики. Оказавшись в состоянии глубокой внутренней борьбы, он услышал голос ребенка, тихо напевающего: «Возьми и читай, возьми и читай». Он взял книгу с посланиями апостола Павла, открыл послание к римлянам и свет уверенности рассеял тьму сомнений. Однако пережитое просветление не стало для него завершением пути. Сомнение исчезло, но желание осталось. Напротив, оно стало еще сильнее и побудило Августина пройти через всю широту и глубину Священного Писания. «Как описать библиотеку папы?» – спросил Лев XIV, предложив метафору сердца. Его жизнь определяется двумя противоположными движениями – систолой и диастолой, сокращением и расширением, движением к центру и к периферии. С одной стороны, библиотеке необходима тишина, сосредоточенность, уважение и бережное отношение к наследию. С другой, она должна оставаться открытым пространством для встречи, обмена идеями и поиска. История самой библиотеки показывает, как эта открытость воплощается на практике. Святейший Отец напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканский архив был открыт для исследователей со всего мира. Ее собрания с самого начала охватывали широкий круг областей от богословия, философии до астрономии, физики, медицины, истории, права и искусства и включали книги различных культурных и религиозных традиций. Нынешняя выставка «Аква, катастрофа и чудо», по словам епископа Рима, также вписывается в эту историю открытости. Сам выставочный цикл библиотеки свидетельствует о стремлении вести диалог с современным миром через сохраненное наследие. Папа призвал сотрудников продолжать служение, используя новые языки и средства, и находя новые пути культурного диалога и примирения. В конце встречи он сообщил, что уже дал распоряжение относительно новых помещений для библиотеки и архива. Двенадцатого сентября папа Лев XIV встретился с делегацией международного сообщества бенедиктинок, которые собрались в Риме по случаю симпозиума, объединившего монахинь со всего мира. Папа назвал деятельность сообщества драгоценной, поскольку она направлена на продвижение бенедиктинской харизмы по всему миру посредством особой духовной соборности, которая из уникальности каждой личности создает богатство для всех. Святейший Отец упомянул о своих недавних паломничествах в монастыри Субиако и Монте-Кассино, где с радостью констатировал, что от малого семени родилось большое дерево, которое принесло множество плодов. Это стало возможным благодаря глубокому укоренению в Господе, позволяющему стать живыми свидетелями и молитвенниками во всем мире, великим знамением и пророческим даром. Святейший Отец процитировал слова папы Павла VI из апостольского послания «Pacis Nuntius» о том, что святой Бенедикт и его последователи распространяли культуру и духовные ценности крестом, книгой и сохой, созидая тем самым единство между народами и нациями. «Спасибо вам за молитву, за смиренное и безмолвное присутствие, за повседневную и сокрытую жертву своей жизни», за духовное наставничество, богословскую мысль и общинные ценности, которыми вы живете и которые излучаете, сказал в заключении встречи с бенедиктинками Святейший Отец и пригласил всех вознести вместе молитву «Отче наш». Палата общин Великобритании отклонила во втором чтении законопроект об ассистированном самоубийстве. Дебаты продолжались около 4 часов. 286 депутатов проголосовали против, 270 – за. Законопроект предлагает легализовать ассистированный суицид смертельно больных в Англии и Уэльсе с прогнозом до полугода при наличии согласия от врачей и одобрения комиссии экспертов. Голосование положило конец двухлетним парламентским дебатам об эвтаназии. На протяжении этого периода Камера общин высказалась за легализацию эвтаназии дважды. Однако в апреле 2026 года законопроект был заблокирован Камерой лордов после презентации 1200 поправок. Правительство страны приняло нейтральную позицию, позволив депутатам проголосовать согласно совести, а не в соответствии с партийной принадлежностью. Против законопроекта высказывались многочисленные представители как католической церкви, так и церкви Англии. Президент епископской конференции Англии и Уэльса Ричард Мот назвал его принципиально ошибочным, а архиепископ ливерпульский Джон Шеррингтон заявил, что последствием подобного закона будет фактическое принуждение наиболее уязвимых людей к выбору ассистированного самоубийства.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей беседе прозвучит статья «Почему ты плачешь, Адам?». Автор статьи – сестра Катрин О'Бен, монахиня-доминиканка, психолог, доктор богословия, преподавательница в Папском университете Фомы Аквинского, сотрудница Радио Ватикана и Ватиканской газеты «Л'Осерваторе Романо». «Адам, где ты? Почему ты плачешь, брат мой?» Отвечая на этот вопрос, книга Бытия говорит только о стыде Адама и Евы, которые скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая, и ничего не сообщает об их слезах. Тем не менее, в первое воскресенье Великого Поста византийская литургия напоминает своим верным о потерянном рае и начинается с воспоминания об изгнании человека из рая. «Сел Адам тогда и заплакал напротив рая сладостного, руками ударяя себя по лицу и возглашал: „Милостивый, помилуй меня падшего! Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему, и шумом твоих листьев умоли Создателя не затворять тебя. Милостивый, помилуй меня падшего. Владычествующий над всеми веками Господи, создавший меня по воле своей, испытавшего некогда зависть дракона коварного и тебя, Спаситель прогневавшего, не презри, Боже, но вновь меня к себе призови. Постыдными облеченной одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, я оплакиваю, о Спаситель, свою погибель и с верою взываю к тебе благой. Не презри меня, Боже, но вновь к себе призови». Наставленный в византийской литургии русский монах святой Силуан Афонский размышлял об этой песне так. «Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и на землю, и вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали. А Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душою, и рыдал, и думал: „От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга“. И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: „Милостив будь ко мне, Господи, даруй мне духа смирения и любви. О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: „Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божье влечет мою душу слезно искать Тебя“. Со слезами Адама, нашего первого брата в человечестве, мы входим в сокровенное святилище души основателя ордена проповедников святого Доминика, когда он стенает, жалуется и льет горькие слезы. Два вопроса перемежают этот путь к источнику слез: «Где ты?» и «Почему ты плачешь?». Два святых поведут нас к этому тайному месту. С одной стороны, святой Доминик, который в некотором смысле перекликается с горькими рыданиями Адама. С другой же стороны, святая Мария Магдалина в пустой гробнице. В некотором роде она помогает нам войти в слезы самого Христа. Стенания святого Доминика приглашают нас всмотреться еще глубже, чтобы увидеть невидимое, то, что в нем, что близко его сердцу, его душе. Этот плач видит скрытые глубины под поверхностью. Он призывает к неожиданным, спрятанным духовным пространствам. Как будто то, что можно увидеть явно своими глазами, представляет собой не более чем скорлупу, покрывающую некую реальность. Слезы святого Доминика открывают знание полноты без ухищрений, по ту сторону явлений, поверхности и рассеяния. Речь идет о знании самого себя, которое является даром любви. Это как если бы вдруг увидеть природу человека, великого и в то же время хрупкого. Слезы затуманивают его взор, чтобы заставить его приблизиться к иному самопознанию и к иному знанию. Он плачет, потому что знает. Нет ничего больше глубокого мрака его собственной души и нежнейшего присутствия Христа, который смотрит на него и любит его. Человек плачет, потому что знает, перед его глазами нет абсолютно ничего, кроме собственного недостоинства и той безусловной любви, которая ни за что не осуждает. Плача, святой Доминик отрекается от своих суждений и знаний. Он складывает орудия познания, чтобы охватиться бесконечной, смиренной безучастностью, которая ослабляет связь между ним и его недостоинством. Именно поэтому он бросается на землю всем телом и остается поверженным, прильнувшим к праху, как гласит псалом, процитированный в тексте описания девяти способов молитвы. Святой Доминик удивительным образом учит нас интенсивности присутствия для другого, который есть Христос, а также присутствию для всех остальных братьев. Он пребывает в полном забвении самого себя. И это является светом для тех и для того, кому предназначены его слезы. Эти слезы происходят из любви, которая пылает в нем к его Богу и к братьям. Его слезы становятся слезами самого Христа. Целые ночи напролет, проливая слезы о грешниках, о своих товарищах, он вновь и вновь повторяет свою молитву или ходатайство Господа Иисуса Христа в нем: «Всемилостивейший, что же будет с грешниками?» Слезы святого показывают нам в то же время сердце этого хрупкого человека, осознающего свою ответственность, не питающего никаких иллюзий о себе самом. Он с великой благодарностью принимает этот личный небесный дар, чтобы видеть за слезами того, кто его посещает, живет и молится в нем. Этому вторят слова еврейской писательницы, жертвы нацизма Этти Хилесум: «Я думаю о тебе, Бог мой. Слезы иногда заливают мое лицо, и это моя молитва. А ты, Мария Магдалина, почему ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его?» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Святой Доминик показал нам путь погружения в духовный мир, способ обретения своего сердца через слезы. Первая из апостолов женщин, Мария Магдалина, в 20 главе Евангелия от святого Иоанна вводит нас в тайну этих потоков слез, которые стекают по ее лицу и, конечно же, по лицу самого Христа. Как и святой Доминик, Мария Магдалина рыдает. Но она плачет, потому что больше не видит ничего перед собой. Она не видит перед собой Христа. И наступает ее черед спросить: «Где ты, Господи? Скажи мне, где ты положил его?» — просит она в Евангелии. Это кажущееся отсутствие возлюбленного учителя заставляет ее кричать. Она оказывается перед холодной гробницей, пустой, как ее сердце, опустевшей от кажущегося отсутствия Христа. Как и у Адама, слезы Марии Магдалины происходят из утраченного глубокого познания и горячего желания вновь обрести эту связь с Богом. Женщина ослеплена своим страданием и ничего не видит вокруг. Ее слезы — это слезы отчаяния, печали и неисполнимого желания. «Где тот, кого любит душа моя?» Этот стих из «Песни песней» церковь вкладывает в уста Марии Магдалины.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Сегодня 16 сентября. Католическая церковь чтит память святых мучеников Корнелия, Папы Римского, и Киприана, епископа Карфагенского. Святой Корнелий правил церковью в 251-253 годах. Он охранял единство церкви, боролся со схизмой Новициана. Умер в изгнании в 253 году Чивитавеккия. Святой Киприан был адвокатом в Карфагене. После обращения в христианство стал священником, затем епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнелием дает свидетельство первенства римского епископа. Он был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнелия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. «Утверди меня, Господи, в святом служении».
1: Новости из Ватикана по-русски. Апостольская библиотека – это сердце. Папа Лев XIV предложил этот образ, говоря о месте, которое хранит память Церкви и одновременно открывает ее миру. 14 сентября Святейший Отец впервые с начала понтификата посетил Ватиканскую библиотеку, где состоялось открытие выставки «Аква, катастрофа и чудо». Обращаясь к сотрудникам Апостольской библиотеки и Апостольского архива, Лев XIV напомнил о миссии этих учреждений, которая заключается в сохранении, изучении и передаче будущим поколениям богатого наследия Церкви. Библиотека – это не только тишина. Книга успокаивает, но одновременно пробуждает беспокойство, питает желание и мужество поиска, сказал папа. Она может рассеять сомнения, но не утоляет самого желания искать, напротив, делает его сильнее. Святой Августин, по словам папы, стал примером этой внутренней динамики. Оказавшись в состоянии глубокой внутренней борьбы, он услышал голос ребенка, тихо напевающего: «Возьми и читай, возьми и читай». Он взял книгу с посланиями апостола Павла, открыл послание к римлянам и свет уверенности рассеял тьму сомнений. Однако пережитое просветление не стало для него завершением пути. Сомнение исчезло, но желание осталось. Напротив, оно стало еще сильнее и побудило Августина пройти через всю широту и глубину Священного Писания. «Как описать библиотеку папы?» – спросил Лев XIV, предложив метафору сердца. Его жизнь определяется двумя противоположными движениями – систолой и диастолой, сокращением и расширением, движением к центру и к периферии. С одной стороны, библиотеке необходима тишина, сосредоточенность, уважение и бережное отношение к наследию. С другой, она должна оставаться открытым пространством для встречи, обмена идеями и поиска. История самой библиотеки показывает, как эта открытость воплощается на практике. Святейший Отец напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканский архив был открыт для исследователей со всего мира. Ее собрания с самого начала охватывали широкий круг областей – от богословия, философии до астрономии, физики, медицины, истории, права и искусства, и включали книги различных культурных и религиозных традиций. Нынешняя выставка «Аква. Катастрофа и чудо», по словам епископа Рима, также вписывается в эту историю открытости. Сам выставочный цикл библиотеки свидетельствует о стремлении вести диалог с современным миром через сохраненное наследие. Папа призвал сотрудников продолжать служение, используя новые языки и средства, и находя новые пути культурного диалога и примирения. В конце встречи он сообщил, что уже дал распоряжение относительно новых помещений для библиотеки и архива. 12 сентября папа Лев XIV встретился с делегацией международного сообщества бенедиктинок, которые собрались в Риме по случаю симпозиума, объединившего монахинь со всего мира. Папа назвал деятельность сообщества драгоценной, поскольку она направлена на продвижение бенедиктинской харизмы по всему миру посредством особой духовной соборности, которая из уникальности каждой личности создает богатство для всех. Святейший Отец упомянул о своих недавних паломничествах в монастыри Субиако и Монте-Кассино, где с радостью констатировал, что от малого семени родилось большое дерево, которое принесло множество плодов. Это стало возможным благодаря глубокому укоренению в Господе, позволяющему стать живыми свидетелями и молитвенниками во всем мире, великим знамением и пророческим даром. Святейший Отец процитировал слова папы Павла VI из апостольского послания «Pacis Nuntius» о том, что святой Бенедикт и его последователи распространяли культуру и духовные ценности крестом, книгой и сохой, созидая тем самым единство между народами и нациями. «Спасибо вам за молитву, за смиренное и безмолвное присутствие, за повседневную и сокрытую жертву своей жизни», за духовное наставничество, богословскую мысль и общинные ценности, которыми вы живете и которые излучаете, сказал в заключении встречи с бенедиктинками Святейший Отец и пригласил всех вознести вместе молитву «Отче наш». Палата общин Великобритании отклонила во втором чтении законопроект об ассистированном самоубийстве. Дебаты продолжались около 4 часов. 286 депутатов проголосовали против, 270 – за. Законопроект предлагает легализовать ассистированный суицид смертельно больных в Англии и Уэльсе с прогнозом до полугода при наличии согласия от врачей и одобрения комиссии экспертов. Голосование положило конец двухлетним парламентским дебатам об эвтаназии. На протяжении этого периода Камера общин высказалась за легализацию эвтаназии дважды. Однако в апреле 2026 года законопроект был заблокирован Камерой лордов после презентации 1200 поправок. Правительство страны приняло нейтральную позицию, позволив депутатам проголосовать согласно совести, а не в соответствии с партийной принадлежностью. Против законопроекта высказывались многочисленные представители как католической церкви, так и церкви Англии. Президент епископской конференции Англии и Уэльса Ричард Мот назвал его принципиально ошибочным, а архиепископ ливерпульский Джон Шеррингтон заявил, что последствием подобного закона будет фактическое принуждение наиболее уязвимых людей к выбору ассистированного самоубийства.

0: страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей беседе прозвучит статья «Почему ты плачешь, Адам?». Автор статьи – сестра Катрин О'Бен, монахиня-доминиканка, психолог, доктор богословия, преподавательница в Папском университете Фомы Аквинского, сотрудница Радио Ватикана и Ватиканской газеты «Л'Осерваторе Романо». «Адам, где ты? Почему ты плачешь, брат мой?» Отвечая на этот вопрос, книга Бытия говорит только о стыде Адама и Евы, которые скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая, и ничего не сообщает об их слезах. Тем не менее, в первое воскресенье Великого Поста византийская литургия напоминает своим верным о потерянном рае и начинается с воспоминания об изгнании человека из рая. «Сел Адам тогда и заплакал напротив рая сладостного, руками ударяя себя по лицу и возглашал: „Милостивый, помилуй меня падшего! Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему! И шумом твоих листьев умоли Создателя не затворять тебя. Милостивый, помилуй меня падшего. Владычествующий над всеми веками Господи, создавший меня по воле своей, испытавшего некогда зависть дракона коварного и тебя, Спаситель прогневавшего, не презри, Боже, но вновь меня к себе призови. Постыдными облеченной одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, я оплакиваю, о Спаситель, свою погибель и с верою взываю к Тебе, благой. Не презри меня, Боже, но вновь к себе призови». Наставленный в византийской литургии, русский монах святой Силуан Афонский размышлял об этой песне так. «Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и на землю. И вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали. А Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душою и рыдал, и думал: от меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга. И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: милостив будь ко мне, Господи. Даруй мне духа смирения и любви. О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божье влечет мою душу слезно искать Тебя». Со слезами Адама, нашего первого брата в человечестве, мы входим в сокровенное святилище души основателя ордена проповедников святого Доминика, когда он стенает, жалуется и льет горькие слезы. Два вопроса перемежают этот путь к источнику слез: где ты и почему ты плачешь? Два святых поведут нас к этому тайному месту. С одной стороны, святой Доминик, который в некотором смысле перекликается с горькими рыданиями Адама. С другой же стороны, святая Мария Магдалина в пустой гробнице. В некотором роде она помогает нам войти в слезы самого Христа. Стенания святого Доминика приглашают нас всмотреться еще глубже, чтобы увидеть невидимое, то, что в нем, что близко его сердцу, его душе. Этот плач видит скрытые глубины под поверхностью. Он призывает к неожиданным, спрятанным духовным пространствам. Как будто то, что можно увидеть явно своими глазами, представляет собой не более чем скорлупу, покрывающую некую реальность. Слезы святого Доминика открывают знание полноты без ухищрений, по ту сторону явлений, поверхности и рассеяния. Речь идет о знании самого себя, которое является даром любви. Это как если бы вдруг увидеть природу человека, великого и в то же время хрупкого. Слезы затуманивают его взор, чтобы заставить его приблизиться к иному самопознанию и к иному знанию. Он плачет, потому что знает. Нет ничего больше глубокого мрака его собственной души и нежнейшего присутствия Христа, который смотрит на него и любит его. Человек плачет, потому что знает, перед его глазами нет абсолютно ничего, кроме собственного недостоинства и той безусловной любви, которая ни за что не осуждает. Плача, святой Доминик отрекается от своих суждений и знаний. Он складывает орудия познания, чтобы охватиться бесконечной, смиренной безучастностью, которая ослабляет связь между ним и его недостоинством. Именно поэтому он бросается на землю всем телом и остается поверженным, прильнувшим к праху, как гласит псалом, процитированный в тексте описания девяти способов молитвы. Святой Доминик удивительным образом учит нас интенсивности присутствия для другого, который есть Христос, а также присутствию для всех остальных братьев. Он пребывает в полном забвении самого себя, и это является светом для тех и для того, кому предназначены его слезы. Эти слезы происходят из любви, которая пылает в нем к его Богу и братьям. Его слезы становятся слезами самого Христа. Целые ночи напролет, проливая слезы о грешниках, о своих товарищах, он вновь и вновь повторяет свою молитву или ходатайство Господа Иисуса Христа в нем: «Всемилостивейший, что же будет с грешниками?» Слезы святого показывают нам в то же время сердце этого хрупкого человека, осознающего свою ответственность, не питающего никаких иллюзий о себе самом. Он с великой благодарностью принимает этот личный небесный дар, чтобы видеть за слезами того, кто его посещает, живет и молится в нем. Этому вторят слова еврейской писательницы, жертвы нацизма Этти Хелесум: «Я думаю о тебе, Бог мой. Слезы иногда заливают мое лицо, и это моя молитва. А ты, Мария Магдалина, почему ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его?» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Святой Доминик показал нам путь погружения в духовный мир, способ обретения своего сердца через слезы. Первая из апостолов женщин, Мария Магдалина, в 20 главе Евангелия от святого Иоанна вводит нас в тайну этих потоков слез, которые стекают по ее лицу и, конечно же, по лицу самого Христа. Как и святой Доминик, Мария Магдалина рыдает. Но она плачет, потому что больше не видит ничего перед собой. Она не видит перед собой Христа. И наступает ее черед спросить: «Где ты, Господи? Скажи мне, где ты положил его?» — просит она в Евангелии. Это кажущееся отсутствие возлюбленного учителя заставляет ее кричать. Она оказывается перед холодной гробницей, пустой, как ее сердце, опустевшей от кажущегося отсутствия Христа. Как и у Адама, слезы Марии Магдалины происходят из утраченного глубокого познания и горячего желания вновь обрести эту связь с Богом. Женщина ослеплена своим страданием и ничего не видит вокруг. Ее слезы — это слезы отчаяния, печали и неисполнимого желания. «Где тот, кого любит душа моя?» Этот стих из «Песни песней» церковь вкладывает в уста Марии Магдалины.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.